0: нас.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Бывают простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
4: Открой личико, а.
2: Большие.
6: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Горячее солнце, горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: Este tango que es burlón y compadrito.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
2: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
2: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: На 101-м километре.
3: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Первое радио 89.1 FM.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Okay. Это круто!

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Как связать это?
3: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
4: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
5: Нет, хотя когда жить без попы?
4: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
6: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
7: Что такое хорошо и что такое плохо?
4: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
3: Да, вот.
4: Крис Кипнис.
5: Подожди, я переведу дыхание.
4: И Александр Солнцев.
8: Так о чем это я? А, да.
1: «Случайные связи».
4: С 7 до 9 утра.
5: А может, не надо?
4: Вот. Оно вам надо.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком»

0: Первое радио.
1: Вся жизнь с тобой. В картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: А можешь смотреть? Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь.

0: разговор.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Радио всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
0: Всегда
2: в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: 8 утра.
1: Солнышко мое, вставай.
2: В эфире Александр Солнце.
0: Мальчики, девочки, доброе утро. Здравствуйте. Дорогие ненаглядные, сладкие, сонные, веселые, грустные, активные, ну, в смысле, как бы еще расслабленные, хотел сказать. Первое радио 89.1 FM. 8 утра, 29 августа. Возвращаемся в режим живого вещания. До 3 часов дня я с вами. Потом с вами будет Сава до 8. Потом с 8 до 7 с вами будет компьютер, диджей компьютер. В двух словах. Было бы здорово, чтобы сегодня все было хорошо. По возможности тихо и спокойно, ну а также не очень жарко.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
2: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
7: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
8: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
7: Павел Маргулян.
9: Первому радио 25 лет.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон район «Афридар». Вермут мартини «Бианка» и «Росса» 39,90 за литр. Виски «Джеймсон» 89,90 за 0,7 литра. Виски «Беллантайнс» 99,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: «Мадана и Мания», Мидхаммели Коэн 21, напротив Академического колледжа.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

Love is in the air. Любовь витает в воздухе, любовь вокруг, любовь внутри, любовь куда не посмотри. 8.53 на часах в нашей студии, мальчики и девочки. Доброе, доброе субботнее утро.

0: Итак, мальчики и девочки, никуда не уходите. Сейчас, после небольшой рекламной паузы, послушаем первый выпуск новостей на сегодня. Светлана Карабут старалась, готовила. Интересно, как у нее получилось. Надеюсь, не пригорело. Доброе утро, страна.
1: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
2: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
1: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
3: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
4: Реклама.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 92436.
7: Работаем в субботу.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: Center Car Азур.
11: Дерех Ашива 9.
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней
14: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.
1: Первое радио. Новости.
15: Растет число погибших и пропавших без вести после наводнения на границе Непала и Китая. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Число погибших в результате катастрофического наводнения на севере Непала возросло до 626 человек. Непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что число пропавших без вести превысило 2400. Наводнение произошло утром 26 августа после резкого подъема уровня воды в реке Бхот и Коси в районе границы Непала и Тибетского автономного района Китая. Потоки воды и грязи прошли через округ Расува и расположенные ниже по течению района, разрушив дороги, мосты и населенные пункты. По предварительным выводам непальских специалистов, причиной катастрофы стал обвал породы льда в высокогорье на тибетской стороне, вызвавший мощный поток воды и обломков. Среди пропавших в Непале остается израильтянин примерно 60 лет, находившийся с группой иностранных туристов. На его поиски направлены 8 спасателей подразделения «Харель-669». Бойцы ЦАЛЯ и ЯМАМ в ходе совместной операции под руководством Общей службы безопасности и военной разведки ликвидировали вчера террориста Кайса Битауи, главу Хамаса в лагере беженцев в Джинине. Беспилотник ЦАЛЯ атаковал автомобиль, в котором находился Битауи и двое других террористов. Позднее в автомобиле было обнаружено оружие. Битауи стоял за организацией крупных терактов, занимался финансированием и осуществлением нападений на граждан Израиля и военнослужащих, а также поддерживал прямые связи с Хамасом в секторе Газа и за рубежом. Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против депутата Кнессета Цви Сукота, который разбил кувалдой памятник в палестинской деревне возле Шхема. Депутата и его сопровождавших охраняли военнослужащие ЦАЛИ и бойцы военной полиции. В сообщении говорится, что полиция должна подготовить заключение по этому делу и передать его в Генпрокуратуру, которая затем решит, следует ли предпринимать дальнейшие шаги. В числе рассматриваемых вопросов – солгал ли Сукот армии обороны Израиля об истинной цели своего визита в деревню. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение со страной Венесуэла о крупнейшей в мировой истории сделке с нефтью, написал Трамп в своей соцсети. Он отметил, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет в рамках сотрудничества с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и частным бизнесом обеспечили штатам контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Эта историческая сделка более чем удвоит запасы нефти в США, значительно увеличивает наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, а также поможет Венесуэле и дальше идти по пути к грандиозному успеху и процветанию, подчеркнул американский президент. Владимир Зеленский заявил, что поставил украинским военным задачу запускать по 1000 дронов в день по России. Сегодня провел заседание Ставки. Ключевое – максимально нарастить производство нашего оружия для защиты от российских ударов по Украине. Основное – наша защита от реактивных шахедов и сделать наши дальние удары по России еще более частыми. Задача – 1000 дронов для дальнобойных санкций в день по России. Зеленский добавил, что цель совершенно конкретная, и Украина выполнит эту задачу. Ранее в июле Зеленский отмечал в интервью Financial Times, что ключевая фаза войны сместилась с суши и моря в воздух, и выражал мнение, что именно битва в небе определит исход конфликта. И о погоде. Как сообщают синоптики, сегодня на большей части территории страны будет жарко и ясно. С полудня возможны локальные осадки, в основном на севере. Затем дожди пройдут и в центре. На юге возможна дымка. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.

0: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
1: Ну, вы сами слышали, потом не говорите, что не слышали. Вроде бы даже дождик сегодня будет, а может, не будет. Вот будет или не будет? Делайте ваши ставки.

that's a man.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Азур. Дерех Хашива 9.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
10: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова.
11: Первому радио 25 лет.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама. В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы Бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
3: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Мадана и Мания. Мидхам Ликоэн 21. Напротив Академического колледжа.

0: Сушильные машины по самым низким ценам.
1: А можно еще дешевле?
0: Сушильные машины по самым низким ценам.
1: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
0: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
4: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио. Where is it? Where is it?

0: Замечательный проект Fatboy Slim в завершении этого музыкального часа. Мальчики и девочки здесь на Первом радио. Доброе утро, кстати. 9.57 на часах в нашей студии. И я крайне, категорически, просто очень рад приветствовать вас тут. Ну и нас здесь. Короче, всех нас, чтобы вот... Ну вы поняли. Сейчас прерываемся на небольшую рекламу. После чего в следующем часе вас ожидает масса хорошей музыки.
1: Голоса Первого радио.
2: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
3: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
2: Андрей Эрнштейн.
1: Первому радио 25 лет.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.
0: Десять утра в стране.
14: Что это за свет?
15: Александр Серцевич на улице темно.
14: Солнце, солнце, Александр Солнцев.
16: Чего там, все равно.
0: Итак, мальчики и девочки, вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Как меня зовут, вам уже только что пропели. В этом часе вы услышите... Ну, как минимум, несколько хороших песен, а также повтор рубрики «Полный вперед». Поэтому, если вы не знаете, чем заняться, совет от эксперта по выходному дню – не занимайтесь ничем.

0: Реклама.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
6: Жаркое лето в Центр Кар.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центр Кар Азур.
7: Вторых Ашива 9.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
12: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
11: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. Традиционно на той стороне земного шара Евгений Вейнард. Женя, привет.
2: Приветствую и тебя, и всех радиослушателей. На той стороне земного шара. То есть я на этой, а ты на... А, нет.
1: Да-да-да. То есть сейчас начнется.
2: Да-да-да. Короче, он крутится, и мы не знаем, кто на какой.
1: Новости полистаешь.
2: И классика жанра в голове сразу. Остановите землю, я сойду.
1: Дайте мне другой глобус.
2: Да-да-да.
1: Да, давай все-таки немножко, да, хочется про новости поговорить, но более локальные, потому что мы живем с тобой... Конечно, мировыми масштабами. Если проследить за твоими маршрутами путешествий, сколько ты накатал, сколько ты посетил и чем ты поделился с нами, то, конечно, это впечатляет. Но, тем не менее, мы тоже не должны как-то отрываться от земли и немножко рассказывать нашим слушателям о том, что происходит в Израиле.
2: Отрываться от земли обетованной, да-да-да, я понял.
1: Сегодня мы немножко расскажем про местный израильский авторынок, так что поехали.
2: Поехали. Я готов слушать. Я не знаю, как радиослушатели, а я готов.
1: Радиослушатели всегда готовы. Самая обсуждаемая автомобильная новость, естественно, это изменение, перерасчет баллов. Да? Сначала реформировали суды, которые занимаются нарушениями ДТП. То есть они упрощают для себя рассмотр дел, то есть они будут принимать только серьезные дела, а всякие мелкие дела они отдают на откуп чуть ли не искусственному интеллекту. Нарушил, вот тебе штраф там автоматически, хочешь оспорить, вот тебе упрощенная какая-то схема, то есть все очень как-то странно происходит, то есть за мелкие нарушения суд не отвечает, то есть у него развязаны руки, поэтому он сможет заниматься более крупными нарушениями и, соответственно, ужесточается все, что с этим связано. Сразу же через неделю после этой реформы в внедряется изменение в работе камер измерения скорости. То есть, если раньше погрешность составляла около 10%, потому что спорных моментов было слишком много, чтобы суд справлялся, сейчас же решили снизить порог. Если, допустим, ограничение 100 км в час, а ты проехал на 5-6 км больше, то ты уже получишь штраф.
2: Это неправомерно, это легко оспорить. По одной простой причине. Спидометр – это прибор 10 класса точности. 10 класс точности – это погрешность плюс-минус 10%. Все, другого нету. Покажите мне закон, где написано, что спидометр – это прибор 5 класса точности, где 5, плюс-минус 5%. Ну, мы знаем, это, подожди, секундочку, это еще не все. Это во-первых. Второе. Измерительный прибор имеет первый класс точности. Ну, по-другому, как бы пока. Покажите мне, где изменили эту единичку. Общая погрешность плюс-минус 11%. То есть на 100-километровом участке на измерительном приборе должна стоять отметочка 111 км в час. То есть это имеет физическое значение.
1: Полиция непреклонна. Они уже подкрутили около 80 камер по всей стране и сказали, что старой доброй скидки 10% больше нет. Сейчас нужно ехать уже, брать в уме как бы этот процент и ехать медленнее, чем 100. То есть вот так вот. Ну, вообще по штрафам, то есть если попали со смартфоном в руке или не пропустили пешехода, ловите сразу 10 штрафных на кудот. Ну и мелкие штрафы до 6 баллов, они будут сгорать через год, а не через 2 года, как раньше было. Но таких вот мелких штрафов, на самом деле, уже, считай, и не осталось. За каждую ерунду тебе или 0, или сразу 10. Давай перейдем к следующей новости.
2: Ну да, потому что эту новость мы можем обсуждать сколько угодно.
1: Да-да-да,
2: бесконечно. Все равно ничего не поменяется.
1: Как бы мы не были правы, да, в наших законах физики, законы государства не всегда имеют отношение к закону физики.
2: Да-да-да, они иногда против законов физики и не только физики, здравого смысла тоже.
1: Вот, но наш Минфин и Минтранс не дремлют, думают, как бы еще где-то чего-то как-то кого-то немножко присануть. Формула зеленого налога, ну мы же, да, понимаем, да, государство заботится о народе, чтобы экология, вот это вот все, и поэтому гибриды сейчас будут стоить дороже в связи с тем, что формула зеленого налога меняется, то есть цена на автомобиль может вырасти до 6000 шекелей только из-за того, что они меняют очередной раз сетку расчета экологических норм. Каждый раз, да, под эгидой борьбы за экологию делают так, чтобы автомобили становились дороже. Причем пострадавшие в этом перерасчете именно гибриды. Казалось бы, должно быть наоборот.
2: До этого рассказа твоего я как раз произнес фразу. что не только против законов физики, но и против здравой логики.
1: Больше всего мне нравится вот то, что они предлагали внести в эту таблицу загрязнение от микрочастиц износа резины и тормозных колодок. За кадром обсуждали, да.
2: Они не сами придумали, это на самом деле европейские штучки.
1: Ну, понятно.
2: Вопрос только, там тоже ищут, где бы...
1: И, собственно, даже тяжело это измерить. Даже если они сильно хотят, но не могут, это вот все посчитать, поэтому они повременились.
2: Меня в этом всем возмущает, даже не удивляет уже, понимаешь? Почему за очередные нормы какие-то зеленые должен расплачиваться конечный потребитель?

0: вредные выбросы, если ты ставишь, да, В8, там, В12, нынешние таблицы экологичности европейские, они примерно так же далеки, как горизонт, да, для таких фирм. И поэтому фирма идет на крайние меры. То есть ты знаешь, да, что можно объединить свои данные по вредным выбросам с другими корпорациями, то есть там, как это обходят, да, вот почему Tesla, да, очень много зарабатывает денег на своей экологичности, она просто продает свои квоты по выбросам другим фирмам. Так как у них нулевые выбросы, то есть они с кем-то там объединяются, и другие компании получают, собственно, меньше штрафов за вредные выбросы. Так же само поступила фирма Porsche, она объединилась с китайским XPeng.
1: А я уже хотел призвать поддержать Porsche с словами «Купим по Porsche, товарищи».
0: И так все происходит в Европе, то есть там продажи китайских автомобилей достигли уже 10% в Европе, то есть за 7 месяцев, да, вот этого года они уже превысили продажи прошлого года. То есть до конца года рост будет двойной, да, по сравнению с прошлым годом в Европе.
1: Ну, то есть напротив тебя, хорошо, не напротив тебя, а там за стенкой сидит зверь, который, пока он зверек, который ты знаешь, он когда вырастет, он тебя сожрет. А ты ходишь и его кормишь. Он растет, а ты все равно кормишь. Улыбаешься и кормишь. Хотя знаешь, что когда он вырастет, он обязательно тебя сожрет. Какой-то изощренный способ самоубийства. Не пускайте китайские машины на свой рынок, да и все, это не проблема сделать. Но это, за это же кто-то деньги получает, это же чистой воды коррупционные схемы.
0: С Израилем все понятно, у нас уже продажи китайских автомобилей в этом году достигли 45%, и до конца года обещают 50%. То есть каждый второй автомобиль, проданный в Израиле, это китайский автомобиль. Самые большие проблемы сейчас у Cherry, потому что они столкнулись с сумасшедшей нехваткой запчастей, низким качеством производства. То есть очень много жалоб на то, что приходится ждать месяцами там какой-нибудь бампер там или какую-то запчасть, которой просто нет физически, да, то есть они продают, штампуют автомобили, а запчасти выпускают в недостаточном объеме, приходится людям очень долго ждать. Соответственно, чем хуже сервис, да, послепродажный, тем сильнее падение цены на вторичном рынке. И некоторые китайские марки просто показывают рекордное падение. За 3 года владения машина дешевеет больше, чем в половину.
1: Ну, все одноразовые предметы такие, за что ни возьмись. Когда я рассказываю там о каких-то своих этих поездках, похождениях по всяким Дейлиганцам или еще каким-нибудь автошоу и так далее, возникает очень часто одна мысль, когда я там нахожусь. И думаешь, интересно, а через 20, 30, 40 лет какая из этих машин станет легендарной и будет достойна выставки? Они все одноразовые практически.
0: Ты не видел просто мои любимые китайские автомобили. Такая есть марка Fortune. Ну, любимые в кавычках, да?
1: Да-да, я понимаю, что ты иронизируешь.
0: Там просто вся машина состоит из китайской вкусовщины. То есть каждая деталька, она представляет из себя какую-то пародию, в прямом смысле пародию, на какие-то другие автомобили. И в целом, когда этот автомобиль ты вроде смотришь, он вроде как нормальный, да? Но как только ты начинаешь им пользоваться, приглядываешься к деталям и так далее, он просто удивляет своей несуразностью и всем остальным прочим. В общем, эту машину продавала небезызвестная тебе компания UMI.
1: Да, небезызвестная. Много хороших историй с ней было. Окей.
0: Вот. И с начала года, как ты думаешь, сколько машин они продали? Вот с января по август.
1: С точки зрения здравого смысла, 1, 2, 3.
0: Они продали 0 автомобилей.
1: А, даже так? О, так это
0: таки
1: здравый смысл.
0: Несмотря на скидки, несмотря на то, что они там стоят у них в салонах, да, тем не менее, они не продали ни одной машины.
1: Это удивительно.
0: Fortune, они не сдаются, они отняли лицензию у UMI и передают ее фирме, которая называется AutoChen, и она будет продолжать стезю.
1: Знаешь, у китайцев нет истории автомобильной, вообще ноль. Вот то, что сейчас происходит, это такая первичная стадия. Просто технологии развились, поэтому они, так сказать, а истории автомобильной у них не существует. Знаешь, вот где-то в конце 80-х, в 89-м точно, я приезжаю на ЗЛК в командировку, и каким-то странным образом, ну, там надо было пройти туда-сюда-сюда, я прохожу через складское помещение, в котором, ну, гигантское, висят крылья, что-то там еще висело, от 403-го, 407-го москвича. В огромном количестве.
0: Ну, видишь, запас запчастей существовал.
1: Ну, запас запчастей существует у компаний традиционных, у которых реально есть автомобильная история, он существует. Даже

0: иногда удивительно, какие запчасти всплывают. Вот. А тут, если тебе бампер приходится ждать 3-4 месяца, свежеиспеченная булочка, да? Мы сейчас испечем и привезем вам.
1: Да. Но, тем не менее, китайцы пытаются что-то с этим сделать. У них прошлый год прошел под эгидой борьбы за качество. То есть они слушают, учатся, приспосабливаются. Если им сказали, ребята, вы слишком сильно переусердствовали, убрали много лишних кнопок, они возвращают кнопки, они возвращают ручки нормальные, которые не выдвижные, да, вот эти вот. Что касается электрических батарей, они поставили новые нормы, то есть по деградации емкости остаточной батареи. То есть за 5 лет батарея не должна просесть больше, чем до 82%, за 8 до 75%, за 10 лет до 70%. Это ограничение, то есть после которого считается батарея негодна. На сегодняшний день китайские батареи стоят в большинстве вообще европейских электромобилей, также они стоят в Тесле, также они стоят в грузовиках. То есть есть грузовые электромобили, если ты не слышал. Тесла вот этой Сэмми, кстати, они выходят на европейский рынок. По Америке что-то там где-то ездили, неизвестно где, но теперь они хотят вот в Европе это покорить. Европа продолжает идти по проторенной дорожке электрификации.
0: Ну, масштабы другие. Честно говоря, сколько я проезжаю по стране, я не видел еще ни одной этой...
1: Грузовика Теслы.
0: Грузовой Теслы, да.
1: Но это диковинка для всех, на самом деле.
0: Я тебе даже больше скажу. Электрических хаммеров больше, чем сайбертраков.
1: У нас тоже. У нас очень много, на самом деле, электрических хаммеров, а сайбертраков единицы.
0: То есть в некоторых местах здравый смысл все-таки побеждает. И эстетика.
1: В Вегасе вводят, да, эти роботакси. То, что мы можем говорить о здравом смысле.
0: Ну, я тут в центре Детройта вчера видел, стоял на зарядке. Возле уже, считай, бывшего джемовского центра.
1: То есть роботы уже среди нас, я понял.
0: Ну, в общем, да.
1: Ну, ладно, давай перейдем к веселой новости, которую тоже вот все перепостили, кому не лень. Это продажа Феррари Люси за сумасшедшие $40 миллионов. Продавец пообещал направить все эти деньги на благотворительность. То есть это какая-то такая вот странная акция. С одной стороны, покупатель, небезызвестный человек, засветился. С другой стороны, продавец пропиарился. Вот как ты можешь это все прокомментировать?
0: Да это просто списание с налогов $40 миллионов. И у продавца, и у покупателя. Больше ничего. Слушай, этому человеку 40 миллионов, ну это как тебе 40 шекелей с его многомиллиардным состоянием. Это все на офтальмологии. Вот эти заводы, которые делают эти линзы для очков с напылением, это его изобретение. Они работали и работают, и будут работать, и приносить. И у него там порядка 100 патентов на эту тему. Так что, извините, ему эти 40 миллионов, так себе. А дело в том, что машина уникальная. Больше таких люсей выпускать не будут. Там специальный цвет, специальный салон. Феррари номер ноль. То есть все, нулевая. То есть она абсолютно уникальная. Ну, есть люди, для которых 40 миллионов это вообще не деньги. Ну, и заодно можно списать с налогов. Тем более, что эти обещали, что деньги перейдут на благотворительность. Это же все так работает. Вот. Тем более место. Нельзя забывать, где это происходило. Это все-таки Pebble Beach, конкурс The Elegance. В США это самый крупный. Там эти всякие Sotheby's пасутся, как, не знаю. То есть аукционы там гигантские. Кстати, Гордон Мюррей там был со своей новой машиной. И, кстати говоря, он еще анонсировал и фактически уже показали, что он этот McLaren F1 реинкарнирует как бы в новом видении. Очень интересная машина, кстати говоря, будет. Очень эффектная. То есть там события мирового уровня, но как бы в другой лиге.
1: Ясно. Ну, после такой веселой новости хочется уже тогда сворачивать наш обзор.
0: После такой новости купе Honda NSX, которое принадлежало Айртону Сене, выставлено на продажу, уже не имеет никакого значения, понимаешь?
1: Многие даже не помнят ни Сену, ни NSX, но для тех, кто ценит, он может себе это позволить, почему бы и не прикупить, да, эксклюзивчик?
0: Дело в том, что первую NSX, Хонду, настраивал шасси, рулевое и так далее, ну, короче, настройка машины, это его рук дело было, Сены. Как понимают те, кто знает, это было до 1994 года. До 1 мая даже, скажем так. Угу. Окей.
1: Тогда напоследок всегда хочется какой-нибудь курьез или веселую новость самую сообщить. Вот я сообщаю, что в Израиле определился рекордсмен по электромобилям. Город-рекордсмен. Этим городом оказался город Рехобот.
0: Ура, товарищи!
1: Внезапно.
0: То есть у нас новая столица.
1: Новая столица электрокаров Израиля. Поздравляем город Рехобот с этим званием.
0: Реховитчан поздравляем. С чистым воздухом, там, с чем еще? С повышенными налогами. Ой, я куда-то опять не туда пошел.
1: Да, всем желаем хороших, спокойных и свободных дорог.
0: Я абсолютно присоединяюсь. Буквально хочется сказать навзаем хевре.
1: На всех языках присоединился Евгений. До скорых встреч в эфире. Всем пока.
0: Пока.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Рита Ора считает, что эта песня твоя песня. Your Song, так она называется. То бишь, мол, вот она, песня твоя. Вот так ты поешь и петь будешь. Ну что ж, здорово, если вы сможете петь так, или хотя бы так, или похоже, или в этом направлении, или где-то рядом, или что-то типа того. В любом случае, вы знаете, если хочется пойте, разумеется.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Мада Неймания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
10: Дедушка!
9: С 1997 года выступает на израильской сцене.
11: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
9: Влад Зерницкий.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль готовится к аномальным для конца августа осадкам. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль готовится к аномальным для конца августа осадкам, которые могут привести к наводнениям и сбоям в работе инфраструктуры. По данным метеорологов, дожди пройдут преимущественно на севере и в центре страны, однако могут затронуть и северо-западную часть пустыни Негев. В некоторых районах ожидаются ливни, грозы и град. Специалисты предупреждают о рисках внезапных наводнений и опасной обстановки на дорогах. Если прогноз подтвердится, эти ливни станут первыми подобными осадками, зафиксированными в Израиле до начала сентября, за последние 30 лет. Глава Хизбаллы Наим Касым потребовал отказаться от рамочного соглашения, подписанного Ливаном и Израилем 26 июня при посредничестве США. Выступая накануне вечером, он назвал соглашение незаконным, унизительным и разрушающим суверенитет Ливана и заявил, что переговоры не привели ни к прекращению израильских ударов, ни к выводу войск. Хизбалла, по его словам, не согласится ни на разоружение в пилотных зонах, ни на международный механизм проверки. «Мы останемся на земле и не сдадимся», — заявил Касым. При этом он сказал, что Хизбалла не хочет новой войны и готова соблюдать соглашение о прекращении огня от ноября 2024 года и резолюцию 1701 Совбеза ООН, но не июньское соглашение. Ранее Израиль уведомил США, что считает провалившейся схему пилотных зон на юге Ливана. Так, по данным ВАЛА, израильские военные передавали ливанской армии координаты объектов Хизбаллы, однако ливанские солдаты, зайдя на объект, выходили обратно. В Израиле заявляют, что при таких условиях не спешат согласовывать новые зоны. Политические источники сообщают о переговорах между партией Цианут Датит во главе с Бецалелем Смотричем и партией Зиут Моше Феглина о совместном участии в выборах в Кнессет 26-го созыва. Как пишет Вайнет со ссылкой на источники, переговоры находятся на продвинутой стадии. По их словам, Феглин требует при формировании общего списка принципа молнии, то есть чередование кандидатов от Зиут и Цианут Датит. Ранее Вайнет сообщил, что Феглин открыт для политических объединений и среди рассматриваемых им вариантов назывался «Союз со Смотричем». Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Венесуэла получит почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций и новые рабочие места благодаря заключенной с Вашингтоном нефтяной сделке. Для народа Венесуэлы эта сделка принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению венесуэльской экономики, написал Рубио в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны будет жарко и ясно. С полудня возможны локальные осадки, в основном на севере. Затем ближе к ночи дожди пройдут и в центре. На юге возможна дымка. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 32 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.

0: В эфире Александр Солнце.
1: Ну что, расчехляем? Я имею в виду зонты? Или что-то у нас есть для того, чтобы бороться с промоканием головы? В общем, как вы уже слышали, мальчики и девочки, вроде бы сегодня начинается то, чего уже 30 лет не было. Дожди вообще в конце августа, серьезно? Вот прям не в сентябре? И прям проливные какие-то? Ну, посмотрим. В любом случае, имейте это в виду. И вообще, слушайте новости на Первом радио. Хотя бы про погоду будете знать точно.

В эфире Александр Солнцев. Now.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Реклама.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Жаркое лето в Центркар.
3: 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой.
2: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
1: Голоса первого радио.
7: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 Олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
8: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
7: Эли Швидлер.
1: Первому радио 25 лет.

0: детские и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир сайгака. Это степные антилопы, живут в Казахстане, Калмыкии и Монголии. Их сразу узнаешь по носу. Он большой, свисает вниз, похож на маленький хобот.
2: Носа, носа! Assim você me mata. Ай, se eu te pego. Ай, ай, se eu te pego.
1: Вид древний. Сайгаки бегали по земле еще во времена мамонтов. И их вид под угрозой, поэтому они в Красной книге. Нос работает как фильтр, задерживает пыль и песок летом, когда стадо бежит по степи. Тот же нос греет воздух. Зимой холодный воздух проходит через нос и становится теплым.
3: Не вешать нос. Гардемарины, дурна ли жизнь и хороша.
1: Бегают сайгаки до 80 км в час. Это быстрее, чем едет машина по городу. За день миграции проходит до 200 км. Идут большими стадами через всю степь. Пережили ледниковый период. Сайгаки бегали по земле еще во времена мамонтов. Рога есть только у самцов. У самок рогов нет вообще. Во время гона нос у самцов раздувается сильнее обычного. Это помогает привлечь самок. Один самец собирает гарем из 30-50 самок, охраняет их от других самцов.
4: Да, я гамма-самец, я иду позади, я не вожак, не боец, вас не стремлюсь произойти.
1: Детеныш встает на ноги уже через час после рождения и почти сразу может идти за стадом. Переносит жару под плюс 40 и мороз до минус 40. Один вид выдерживает такие перепады температур. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое, родное.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
6: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
7: Папа!
6: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
8: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
6: Игорь Рубин.
9: Первому радио 25 лет.
10: Полдень в стране.
11: Что это за свет?

Мальчики, девочки, всем большой-большой пламенный полуденный привет. Вы слушаете первое радио 89.1 FM. Субботний эфир.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: I wanna, I wanna.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс – качество, стиль, функциональность.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
12: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
11: Марк Кричевский.
10: Первому радио 25 лет.

0: реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Сетивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Сетивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
2: В эфире Александр Солнцев.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Завершаем очередной музыкальный час, мальчики и девочки. Здесь, на Первом радио, сейчас небольшая рекламная пауза. После этого выпуск новостей, ну и затем самая народная программа на Первом радио в нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: В новом филиале МАДА Наймания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. МАДА Наймания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
8: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
7: Андрей Смертенко.
6: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
9: Глава Хизбаллы отверг соглашение о Израиле схему пилотных зон. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава Хизбаллы Наим Касом потребовал отказаться от рамочного соглашения, подписанного Ливаном и Израилем 26 июня при посредничестве США. Выступая накануне вечером, он назвал соглашение незаконным, унизительным и разрушающим суверенитет Ливана и заявил, что переговоры не привели ни к прекращению израильских ударов, ни к выводу войск. Хизбалла, по его словам, не согласится ни на разоружение в пилотных зонах, ни на международный механизм проверки. «Мы останемся на земле и не сдадимся», — заявил Касом. При этом он сказал, что Хизбалла не хочет новой войны и готова соблюдать соглашение о прекращении огня от ноября 2024 года и резолюцию 1701 Совбеза ООН, но не июньское соглашение. Ранее Израиль уведомил США, что считает провалившейся схему пилотных зон на юге Ливана. Так, по данным Вала, израильские военные передавали ливанской армии координаты объектов Хизбаллы, однако ливанские солдаты, зайдя на объект, выходили обратно. В Израиле заявляют, что при таких условиях не спешат согласовывать новые зоны. Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против депутата Кнессета Цви Сукота, который разбил кувалдой памятник в палестинской деревне возле Шхема. Депутата и его сопровождавших охраняли военнослужащие ЦАЛя и бойцы военной полиции. В сообщении говорится, что полиция должна подготовить заключение по этому делу и передать его в Генпрокуратуру, которая затем решит, следует ли предпринимать дальнейшие шаги. В числе рассматриваемых вопросов – солгал ли Сукот армии обороны Израиля об истинной цели своего визита в деревню. Вчера вечером в результате атаки России на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района, расположенного к западу от Киева, произошло падение дрона, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник пожар и начались взрывы. По последним данным, там погибли не менее 27 человек, более 40 ранены. Трасса Киев-Чоп временно перекрыта, на месте работают экстренные службы. Финляндия и Израиль негласно подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военно-технической сфере, сообщают финские СМИ. Его цель – обеспечить сотрудничество между Финляндией и Израилем в области исследований, разработок и закупок военной продукции. Содержание документа неизвестно, так как Министерство обороны не проинформировало общественность об этом, уточняют СМИ. Согласно меморандуму, Финляндия и Израиль создали совместную координационную группу, которая собирается как минимум раз в год. Меморандум был составлен еще в 2013 году, и срок действия его истекает, поэтому Финляндия предложила продлить его. Однако вместо прежних 5-летних периодов теперь меморандум будет продлен на 10 лет. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны жарко, душно. На севере возможны локальные осадки. К ночи дожди возможны и в центре. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Нерабочий полдень» с Александром Солнцевым.
0: И действительно, какой со мной рабочий полдень? Только не рабочий.
3: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
3: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
3: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
3: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
3: На Первом радио.
0: Здравствуйте, мальчики и девочки, любимые, дорогие, ненаглядные радиослушатели. Рад вас приветствовать здесь на Первом радио из нашей уютной, прохладной, вполне себе нормально так освещенной, жизнерадостной и позитивно наполненной, музыкально насыщенной студии. Рад, что хотя бы раз в неделю у нас есть возможность вот выйти вот на такой простой диалог, мол, типа вы нам, мы вам, и все это к тому же еще и бесплатно. Итак, программа «В нерабочий полдень». Принцип программы предельно простой. Вы рассказываете что-то или пишете какие-то поздравления, приветы, вспоминаете какие-то даты. Все это присылаете сюда на наш WhatsApp 054-2070-800. Например, у моего приятеля Миши день рождения. Миша, я тебя люблю, шоп ты был. Ну, вот такого плана, да, тексты. Я, разумеется, это все читаю. Ну, а также у вас есть возможность заказать ту или иную песню. Сразу оговорюсь, далеко не все, что вы хотите заказать, мы можем включить. Есть на этом масса причин. Объяснять, я думаю, что нет смысла, потому что вот так. Поэтому, если той или иной песни у нас нету по какой-либо причине, то прозвучит что-нибудь другое. Самое главное, не экономьте слова в ваших сообщениях. Если хотите кого-то поздравить, поздравьте от души. Если хотите передать привет, передайте так, чтобы человек почувствовал привет. Хотите рассказать что-то интересное из своей жизни, может быть, историю, которая произошла с вами на днях или происходит прямо сейчас, тоже пишите 054-20-70-800. Для особо, так сказать, одаренных вокально-инструментальными данными у нас есть еще и телефон. Можно попытаться дозвониться 072-22-22-891 и оказаться в эфире, еще и пообщаемся, если что. Так что, мальчики и девочки, звонить пишите. У нас программа начинается, и это просто прекрасно. Кстати, сегодня хочу напомнить 29 августа, то бишь, лето подходит к своему логическому завершению. Об этом, собственно, и следующая песня. Песня может быть, конечно, и грустная, но чертовски красивая. Группа «Аха», песня «Summer Moved On». Между прочим, мало кто знает, но тем не менее, в 2000 году эта песня получила Нобелевскую премию. Пардон, Нобелевскую, господи, боже мой. Вошла в книгу рекордов Гиннесса. Знаете почему? Потому что Мортен Харкет протянул одну ноту очень-очень долго. Я вам скажу, когда прислушаться.

вот сейчас, после этого проигрыша, вы услышите ту самую ноту, которая длится 20,2 секунды. Вот прям

Ну, что с них взять? Норвежцы все-таки. У нас, вы помните, да, что не песня, про лето прошло, так они какие-то веселые, они вот это вот все. Я так полагаю, что мы еще послушаем сегодня песни про лето, которое прошло. Ну, а пока к вашим заявкам и к вашим сообщениям. Не успел я продиктовать, знаете ли, номер нашего WhatsApp, как он весь позеленел. Ну, я имею в виду от количества входящих. Поэтому я так полагаю, что, ну, все, программа на целый час, можно сказать, заполнена. Вначале, как всегда, нам пишет Оля. Оля, она просто молодец, наша постоянная радиослушательница. Она всегда чуть-чуть впереди планеты всей. И за несколько минут до начала той или иной программы уже начинает не участвовать. Саша, добрый день, пишет она. Включи, пожалуйста, песню «То ли еще будет» в исполнении Аллы Пугачевой. Заранее большое спасибо. В принципе, я знал, что если Оля написала, значит, будем слушать Аллу Пугачеву. Песня первоклассника.

Я так понимаю, что тема довольно близка многим, поскольку новый учебный год как бы не за горами. То есть вот и лето прошло, и здравствуй, новый учебный год. Но как здорово, что все мы живем в этой прекрасной стране, в которой что? Правильно, Новый год учебный начинается, и потом начинается череда праздников, которая не дает ученикам и, собственно, родителям войти нормально в колею мейнстрима обучения. Поэтому все откладывается еще на месяц. Ближайший сентябрь не является исключением, ну, об этом чуть попозже. А пока продолжаем программу. Итак, пишет нам Шимшон. 24 августа был день рождения у Кена Хэнсли, автора золотых хитов группы Uriah Heep. Это первая рок-группа, официально посетившая СССР с гастролями. Пусть прозвучит песня «Lady in Black» в исполнении этой группы. Вы знаете что? А пусть прозвучит!

0: Вот на таком миноре въезжаем в первый рекламный блок. Мальчики и девочки, 13 часов 20 минут на часах нашей студии. Первая радио 79.1 FM, программа «В нерабочий полдень». Оставайтесь с нами, ведь вполне вероятно, что сразу после рекламы, может быть, прозвучит привет в твой адрес. Кто знает, может быть, ты его ждешь.
1: Нерабочий полдень на первом радио.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
3: Реклама.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней
6: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
11: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
2: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
0: Ой, шутки. Продолжаем нашу программу. Здесь, на Первом радио, программа называется «В нерабочий полдень». Ваше сообщение, наше чтение, ваши заявки, наши Ладно. Значит, Тёма Ташкентский написал, и это сообщение я сейчас буду читать с выражением, и вот почему. Некоторые выражения из этого сообщения я, конечно, уберу, но суть останется. Итак, Тёма пишет. У меня завтра день рождения, 30 августа. Я буду праздновать в ресторане «Восток». Приходите все, кто меня знает. Написал Тёма Ташкентский. И вот мы с Савой очень сильно расстроились. По одной простой причине. Мы бы и пришли, но жаль, мы Тёму не знаем. Так бы пришли. В общем, Тёма ждет только тех, кто его знает. Кто его не знает, завтра не приходите. Понятно? У Тёмы Ташкентского завтра день рождения. Кто не знает, не приходите. Кто знает, приходите. Все, я думаю, все поняли. Окей, пошли дальше. Следующее... Что такое? Следующее, значит, у нас сообщение. Вот, угу. Написал нам аллигатор. Привет, Первое радио этой страны. У моей Оленьки сегодня просто прекрасный день. Я бы хотел, чтобы вы для нее поставили песню Леонтьева «Светофор зеленый», написал нам аллигатор. Вы знаете, песня, в принципе, хорошая. Я бы даже сказал, прекрасная. Более того, если, например, вы сейчас хотите какую-то аэробическую нагрузочку себе предоставить, то это самое время. Потому что тот ритм, в который Валерий Леонтьев спел эту песню, в принципе, используется на велотренажерах и еще в этих вот в тренажерных залах, где девочки прыгают на степ-подставках. В общем, мальчики и девочки, Очень быстрая песня.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Итак, мальчики и девочки, продолжаем наше совместное времяпрепровождение внутри программы в нерабочий полдень здесь, на Первом радио, друзья. И вот следующее сообщение, которое прислал нам Алексей. Он, как обычно, взял несколько слов, сложил их вместе, выставил им некий ритм и даже подобрал рифму, в результате чего я сейчас буду это все читать. Итак, поехали. Добрый день. Так начинается сообщение. В добрый нерабочий полдень поздравления есть от Лехи для своей сестры Наташки. Я дарю вагон фисташек, чтобы к Вилли подкатил где-то в солнечных Мальдивах день рождения, чтоб всегда праздновала. На ура! Ну а хит от Modern Talking миг желания все исполнит. Черри-черри леди дарит настроение. Вот такие вот стихи. Ну, как говорится, какие стихи, такая и заявка.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается, и вот оно, следующее сообщение от нашего радио-слушателя. Только сейчас я его найду. Ага, вот оно, все, нашел. Просто сообщений сегодня много, и некоторые пишут по нескольку раз. Получается, что оно прыгает туда, потом возвращается обратно. Ну, вы понимаете. Итак, сообщение. Добрый день, в нерабочий полдень. Бродил по YouTube шортсам всякие ностальгические ролики про Windows XP, дискеты и так далее. Потом попался шортс, называется «Тебе пора на пенсию», если ты помнишь эти песни. И там были Иванушки Интернешнл, Меладзе и другие. Смотрите, на самом деле всем, кто тут работает, уже пора на пенсию, я вам хочу сказать. Поскольку, собственно, ну да. Ну, я, кстати, в первую очередь, вот мне, я считаю, что пора. Но это другое дело. Значит, и мне так стало, говорит, паршиво на душе, вот. Почему? Вот почему человеку стало паршиво на душе? Смотрите, если вам кто-то говорит, что вам пора на пенсию, я сейчас объясню. Это не про возраст. Это не про возраст. Это про зависть. Это значит, вы уже можете себе это наконец-то позволить. Это значит, вам не надо никому ничего доказывать. Это значит, вам не надо ничего вот этого, что-то там достигать, что-то преодолевать и так далее. Вы можете совершенно спокойно утром проснуться и никуда не спешить. Ну, максимум взять сумку на колесиках и покататься на автобусе. Ну, как вот многие делают. Да, то есть, как бы, можете уже жить для себя. Я вообще считаю, что пенсия должна быть в первой половине жизни, а не во второй. Но кто ж меня послушает? Так вот, если вам говорят, что вам пора на пенсию, значит, вы молодец. Вы, так сказать, докатились, дотянули, дошли, доползли до этого момента, когда можно просто сказать, знаете что? А идите вы, отдыхайте, понимаешь? Я буду, точнее, вы идите, работайте, вот, а я буду отдыхать. Вот, так что не надо расстраиваться ни в коем случае. Далее, я сообщение до конца не дочитал, вот, читаю. Мне всего 31 год, может, реально пора уже на пенсию? Конечно, 31 год, на мой взгляд, это идеальный возраст для выхода на пенсию, потому что еще есть какие-то желания, еще что-то хочется. Вот мне, например, 79. Я уже, ну, как бы, ну, окей, ну, вот сейчас вот я пойду на пенсию, и что, буду сидеть дома и считать ворон? И то нет, потому что я их буду плохо видеть. Зачем? Пенсия нужна именно в молодости. 31, 32, 35 лет – это идеальный возраст для пенсии. Так лично считаю я.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Ну и перед тем, как мы перейдем к следующему рекламному блоку, который вы обязательно должны послушать, потому что я вижу, там есть 4, нет, 5 интересных айтемов, узнав про которые, вы сразу поймете, куда идти и что покупать. Ну, собственно, зря, что ли, наше рекламное отдел работает. Вот вы говорите, вот, там дорого, что-то не могу себе позволить. Смотрите, наш рекламный отдел специально находит для вас интересные акции, всевозможные там скидки, рассказывает на радио, для того, чтобы вы могли себе позволить то, чё почему-то не позволили до сих пор.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр-кар.
6: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
5: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.

0: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13.00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.
3: А это, между прочим, подарочки. Вот, это Сава принес вкусняшечки. А я не могу их... это же просто прекрасное перкуссионное устройство. Можно вот так вот делать. Ладно, об этом чуть попозже. А у нас, знаете ли, программа. У нас есть радиослушатель на линии. Добрый день вам, здравствуйте.
4: Добрый день, Сать.
3: Добрый.
4: Я приветствую вас и Савочку. Прекрасные передачи, которые по субботам. Я постоянный радиослушатель Первого радио. И мне очень нравится, когда в субботу вот так вот включишь на 2 часа. И действительно разнообразная тематика музыки. Это очень хорошо. Спасибо вам, ребята.
3: И вам спасибо большое. Как ваше настроение?
4: Настроение хорошее. Единственное, что я... Звоню, почему звоню, я вам объясню, я вам как-то говорил, что я 100% инвалид по зрению. И я бы с удовольствием написал вам все это, чтобы не дергать, как говорят, по телефону.
3: Угу.
4: Но у меня, к сожалению, не получается. И я августу всех поздравил уже читать через музыкальную чехану, через 101 километр, через Влада.
3: Угу.
4: Всех поздравил. А сегодня, учитывая то, что последняя суббота этого месяца, до 5-го получится, не получится, загадывать тяжело.
3: Да.
4: Поэтому хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Нашим Новым годом. Наступающим 27-м годом. Чтобы все уже знали, что 27-й год начинается именно с нашего еврейского календаря. И вот такая песня есть, Кристина Арбакайт исполняет «Новый год Бомонт». Знаете,
3: да, конечно.
4: Она заводная. Вот когда компания сидит, включаем, действительно танцевать хочется. Может, послушают люди, может, понравится.
3: А может, действительно понравится. Кстати, почему бы, собственно, и нет. Да. Давайте тогда ее, собственно, и послушаем. Спасибо вам огромное за звонок.
4: Ребята, успехов вам.
3: Спасибо большое, спасибо. И, как вы и захотели, нашу программу продолжает хулиганская песня Кристины Арбакайте, которая называется «Новый год, камон!» Мол, давай, заходи!

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжаем нашу программу. Осталось буквально минут 7 до финала. И вот есть еще пара сообщений. Одно из них написал. Кто написал? Кто написал? Непонятно, кто написал. Значит, здравствуйте, пишет автор сообщения. Передайте, пожалуйста, привет от Олега. Олег написал. Господи, Олег, извини, пожалуйста. Конечно, написал Олег. Передайте, пожалуйста, привет от Олега. Вот видите, если бы вы писали от первого лица, типа... Я, Олег, передаю привет коллективу завода «Юдоплодот». Я бы так и прочитал, а приходится переделывать. Итак, Олег передает привет коллективу завода «Юдоплодот». И, значит, хочет песню, чтобы я включил определенной группы. Но, как говорится, не тут-то было. Песня прозвучит, и даже эта же группа, но песня другая. Долго объяснять почему, но... Песня, в которой мы сейчас послушаем, в ней говорится о нелегкой судьбе человека, который работает всю неделю и иногда даже по выходным дням для того, чтобы как-то выжить в этой сложной пучине жизненного водоворота. Встречайте! Вокально-инструментальный ансамбль «Круиз». Песня «Кружится волчок».

0: Дольше мы слушать это не смогли. Пошли дальше, мальчики и девочки. Значит, все очень просто. Волчок закружился. Так, в общем, у нас программа-то заканчивается. Осталось буквально полторы минуты. Тут есть несколько сообщений. Значит, бабушка Валя пишет: моему зятю Эмилю сегодня 50 лет, мол, исполнилось. Пожалуйста, его поздравьте. Обязательно мы его поздравим. Поздравляем вашего зятя Эмиля с 50-летием. Всем, кто не успел поучаствовать в этой программе, желаю успеть поучаствовать в следующей. Ну и для всех, кто слушает, песня о том, что сегодня 29 августа. Не забывайте об этом. Это очень важный день в вашей жизни. Потому что вполне скоро вы скажете...
1: Пора.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
7: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
8: Однозначно.
7: Так и будем теперь называться.
6: Кристина Кипнис.
9: Первому радио 25 лет.
10: Два часа дня в стране, мальчики и девочки. А это значит, что в студии вновь двое. Двое в студии. Так вот, и называется эта программа.
11: А, двое в студии. Я запомню, попробую.
10: Двое
11: всем
10: здравствуйте.
11: В студне. Сто дней.
10: Знаешь,
11: почти прошло сто дней лета.
10: Фильм ужасов «Студний день».
11: «Студний день».
10: «Студний день 2».
11: Последний день августа. «Студний день». А, или сегодня, может быть, «Студний день». Смотри, я хотел, да, у меня волнует два вопроса. Ну, первый вот раз мы уже про лето. Как готовы ли провожать его, да, и...
10: Готовы ли сани?
11: Сани, да, подготовили ли. И самый главный вопрос. Волнующий человека, который ездит на открытом виде транспорта, и это не кабриолет, будет ли сегодня дождь? Или завтра, который
10: дело
11: вот
10: в том,
11: обещали?
10: Что, я сегодня тут с утра сижу вместе со Светланой Карабут. Она раз в два часа выходит с новостями.
11: Так.
10: И каждый выпуск новостей завершает тем, что вот будет хмурь вечером. И вполне вероятно, что ближе к ночи начнутся какие-то вьюги, пурга, дожди, ливни, грозы и, в общем, страшные оползня.
11: О, начинается. Потому что я даже не зря я отдал сегодня чехол для мотоцикла постираться.
10: Да, это очень мудро.
11: Это к дождю.
10: С твоей стороны.
11: 100%. Кстати, не, ну есть же такое, если помыл машину, дождь будет.
10: Ну,
11: так
10: многих,
11: вот я чехол, да, получается, постирал.
10: Я помыл машину последний раз в прошлую субботу. Так что на меня это не работает. Сава, поскольку ты только что сам, собственно, сказал, что ты что у тебя нет денег, чтобы купить нормальное средство передвижения, что ты вынужден передвигаться на открытом, как ты выразился,
11: виде транспорта,
10: хочу тебя поздравить.
11: Окей.
10: Сейчас объясню, с чем.
11: Давай.
10: 29 августа, то бишь, а сегодня 29 августа, в 1885 году в Германии был выдан первый патент на имя Готлиба Даймлера, патент на велосипед с мотором. То есть, в принципе, вот. 29 августа, ага, это считается день рождения мотоцикла.
11: О,
10: с чем я
11: шикарно.
10: Тебя и,
11: ну,
10: собственно, поздравляю.
11: Всех мотоцикловодов.
10: Да, всех, кому не нравится нормально перемещаться, а нравится, чтобы между ног дрынькало, угу, и болталось.
11: И жужжало,
10: и жужжало еще. Да.
11: Это же массаж.
10: И пахло, да, бензином. Значит, всех поздравляю.
11: Ой, ну спасибо. Не, на самом деле, я не знал, что такое событие существует.
10: Ты видишь, как я готовлюсь 29, к твоему,
11: да,
10: появлению,
11: да,
10: в студии.
11: Надо пометить. И сегодня можно даже отметить. Если дождь пойдет, куда нам, да? Я вот 8 часов закончу эфир. Mm. Вот. Как ты говоришь, хмуриться начнет, если, да, вдруг... Зачем мне хмурое вот это все?
10: А погода хмурится.
11: Я тогда быстренько сворачиваюсь и отмечу этот праздник.
10: Да. Так что, в общем, я поздравляю всех, у кого есть мотоцикл, или те, у кого нет мотоцикла, mm-hmm, тоже поздравляю с днем рождения мотоцикла.
11: Не,
10: по сути.
11: Да, ну давай тогда, может, и спросим у наших радиослушателей. Хотя бы раз в жизни был ли эксперимент... Про велосипед, я уверен, да. А вот что-то с моторчиком, чтобы, да, пусть какое-то электрическое средство передвижения. На самом деле велосипед механический и электрический тоже имеет большие отличия. Я помню, как первый раз здесь сел, mm-hmm, на электровелосипед. За прекрасного мел ездит на обычном велосипеде, крутя педали. А какое-то время берет для того, чтобы вот как-то адаптироваться. Ну, а про более габаритные... транспортное средство, будь то там мопед, мотоцикл и так далее, это еще более сложно. Так вот, был ли опыт у наших радиослушателей езды, попыток, может быть, езды на чем-то подобном?
10: На чем-то подобном, что, или на мотоцикле, Сава?
11: Ну, на мотоцикле, но я говорю, все, что с мотором.
10: Ну, машина тоже с мотором.
11: Нет, двухколесная, я имею в виду.
10: Двухколесная с мотором.
11: Да, двухколесная с мотором. Вот.
10: Может, например,
11: быть, это лошадь.
10: Лодка-амфибия. Двухколесная лошадь с мотором. Ты знаешь, дело в том, что каждый раз, когда я сажусь на двухколесную лошадь с мотором...
11: Ну, если одна лошадиная сила...
10: Это получается...
11: Лошадь с мотором, да.
10: Лошадь с мотором.
11: Ну, логично. У меня просто в наивысшей степени логика развита.
10: Я понимаю.
11: Поэтому я к таким вот вопросам и прихожу.
10: Да-да-да. Окей, мальчики и девочки. Значит, 054-20-70-800. И это уже не WhatsApp для каких-то там заявок. Это WhatsApp для рассказов.
11: Рассказов,
10: да. Искренних, так сказать, историй о том,
11: была
10: ли у вас...
11: А скажи, у тебя было?
10: Да,
11: давай.
10: У меня было.
11: И как?
10: Ничего хорошего, мне не понравилось. У меня было два раза.
11: Так, первый.
10: Все. Что,
11: И ты же просишь историю у слушателей, так
10: значит,
11: что давай, пример.
10: Это просто мне не очень интересная история. Значит, первый раз, это было где-то мне лет, наверное, было 18. Окей, у моего знакомого появился мотоцикл. Знакомый мой был на пару лет меня старше. Вот, а я на велосипеде всегда катался, мне на велосипеде все норм. Он говорит, хочешь попробовать? Я говорю, хочу. Я сел и тут же упал. Ну, в смысле, я с места не сдвинулся. Мотоцикл оказался слишком тяжелый, да, и меня завалило.
11: Это с непривычки, конечно.
10: Естественно,
11: же, сохранить
10: само собой,
11: баланс, да.
10: Это как с крепким спиртным.
11: Ага.
10: Нужна привычка, иначе обжигает.
11: Опыт 100%.
10: Да. Теперь второй раз это было как раз где-то года через полтора. Это я уже был в армии, и там я сел на мотоцикл, по-моему, это Ява. Да,
11: ага, Ява,
10: такой,
11: да, были самые такие популярные.
10: Значит, я что-то сел, вот так вот это газанул, мотоцикл уехал, а я остался.
11: О, а я подумал, это в первый раз у тебя так было.
10: Не, а я такой остался. И я такой думаю, ну, наверное, он уже не мое.
11: Я, короче, его не догнал, и все. Прикольно, прикольно. Ну, у меня тоже были опыты. Меня катали на мотоцикле, я сзади. Пару раз, вот тоже примерно в таком же возрасте, как ты описал, в районе 20 лет. Я поездил, мне как-то не очень зашло, да. Хотя в то время, это вот как раз конец 90-х, начало нулевых, очень было модно, популярно, первая, наверное, волна, по крайней мере, у нас в Беларуси. Ну, я посмотрел и ой, фу. И вот до момента переезда в Израиль я передвигался тоже, как ты называешь, на нормальном, закрытом, четырехколесном автомобиле. Здесь уже у меня начали вот сначала электровелосипед, а потом и скутер, мотоцикл и так далее. Потому что удобнее в плане из-за пробок. Вот. Чтобы быстрее, чтобы не стоять в этих пробках, особенно когда ты едешь на эфир.
10: Да.
11: Вот. Как ты вот успеваешь на эфир-то, когда толкаешься в пробке? Да.
10: Я с тобой абсолютно согласен, что я на эфир успеваю, потому что я в пробке не толкаюсь. Я обычно пробки объезжаю, Сава. Да. Наши эфиры с тобой в основном по вечерам,
11: а
10: вечером из Тель-Авива в этом направлении пробок нету. А на субботний эфир я еду вообще совершенно
11: вообще
10: по пустой
11: никого.
10: Дороге, поскольку нормальные люди в субботу в это время еще спят.
11: Пожелаем всем приятных сновидений.
10: Так что вот. В общем, если у вас есть истории взаимодействия с мотоциклами, рассказывайте, пишите.
11: Да.
10: И мы с удовольствием прочитаем.
11: В такой день,
10: прочитаем.
11: Как оказалось.
10: Да. Ну а поскольку все-таки Сава из нас двоих к мотоциклам ближе, и вполне вероятно, что он, может быть, даже будет отмечать сегодня
11: Bicycle. Bicycle.
10: День.
11: Нет?
10: Я решил подготовить для него приятный музыкальный подарок, в котором сочетается и его любимый исполнитель, и его любимое транспортное средство. Сава, ты чувствуешь, как я хорошо тебя знаю?
11: Молодец, браво.

0: реклама.
1: Альтели Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтели Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
11: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
10: Эммануэль Сулейманов.
12: Первому радио 25 лет.

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

довозил меня и била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

пресноводной Лободой. Завершается этот час на Первом радио, друзья мои. Специально, чтобы уступить место часу следующему, с которым начнется программа «Шавуотов». Вот там и встретимся, вот там и продолжим.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центр Кар Азур».
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
12: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Авторадио. Новости.
1: Житель Нацирета подозревается в попытке наезда на координатора по безопасности. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция задержала 20-летнего жителя Нацирета, подозреваемого в попытке наезда на местного координатора по безопасности неподалеку от поселения Маскиот на севере Иорданской долины. Подозрительный автомобиль был обнаружен возле перекрестка Хамра силами Цаля, перекрывшими дороги в этом районе. По предварительным данным, мотив преступления криминальный. Глава Хизбаллы Наим Касым потребовал отказаться от рамочного соглашения, подписанного Ливаном и Израилем 26 июня при посредничестве США. Выступая накануне вечером, он назвал соглашение незаконным, унизительным и разрушающим суверенитет Ливана и заявил, что переговоры не привели ни к прекращению израильских ударов, ни к выводу войск. Хизбалла, по его словам, не согласится ни на разоружение в пилотных зонах, ни на международный механизм проверки. «Мы останемся на земле и не сдадимся», — заявил Касым. При этом он сказал, что Хизбалла не хочет новой войны и готова соблюдать соглашение о прекращении огня от ноября 2024 года и резолюцию 1701 Совбеза ООН, но не июньское соглашение. Ранее Израиль уведомил США, что считает провалившейся схему пилотных зон на юге Ливана. Так, по данным ВАЛа, израильские военные передавали ливанской армии координаты объектов Хизбаллы, однако ливанские солдаты, зайдя на объект, выходили обратно. В Израиле заявляют, что при таких условиях не спешат согласовывать новые зоны. Германия нашла способ обойти вето, наложенное суверенным фондом Катара на переоборудование завода Volkswagen для производства комплектующих для системы ПРО «Железный купол». Как сообщает Bloomberg и Bild, власти Нижней Саксонии инвестируют 200 миллионов евро, самостоятельно возьмут под контроль часть завода в Оснабрюке, которому грозило закрытие, и напрямую заключат соглашение с израильской оборонной компанией «Рафаэль». Таким образом, планируется обойти вето катарского суверенного фонда, которому принадлежит около 10% акций Volkswagen. Соглашение между «Рафаэль» и правительством Нижней Саксонии может быть подписано уже в сентябре. По данным Bild, помимо компонентов для железного купола, оно будет предусматривать производство тяжелых грузовиков, пусковых установок и генераторов. Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, в рамках которого США получат контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле. По словам президента, это крупнейшая нефтяная сделка в мировой истории. Подробностей он не сообщил. Трамп добавил, что благодаря этому соглашению американские запасы нефти увеличатся более чем в два раза. Сделка позволит США увеличить поставки нефти и существенно снизит цены на бензин в стране. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что благодаря этому соглашению Венесуэла сможет привлечь около 100 миллиардов долларов частных инвестиций, что поспособствует восстановлению экономики страны. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны жарко и душно. На севере возможны локальные осадки, к ночи дожди возможны и в центре. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает Сава с программой «Шавуа Тов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
2: Молодец, понял.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
4: Шавуатов на Первом радио.

Be Good To Me. Этот трек открывает программу Шалотов. Ну, что в моем, как всегда, фривольном переводе означает «просто будь хорошим со мной», дорогие мои. А у вас пусть все просто будет хорошо сегодняшним субботним днем. У микрофона Сава. По доброй субботней, шабатней, хорошей, замечательной, отличной, великолепной, превосходной традиции. Можно накидывать еще больше эпитетов. Мы вот встречаемся и время до 8 вечера проводим под хорошую музыку, настраиваясь, конечно же, готовясь, конечно же, к предстоящей неделе. Ну вот, занавес закрывается летний, но ничего страшного в этом нету, потому что откроется осенний, и много всего приятного, хорошего принесет. Прежде всего, долгожданную прохладу. Ну, не сразу, но обязательно ей быть. И огромное количество праздничных дней. Так что, друзья, побольше всем энергии, побольше всем сил и побольше всем самого лучшего настроения. Так, в этом часе, так, небольшой анонс. Конечно же, регулярная рубрика для этого года 26-го. А почему регулярная? Рубрика под названием «Голоса первого». Почему регулярная? Потому что именно в этом году нам исполняется Первому радио, я имею в виду, исполняется 25 лет. И вот, конечно же, вы все прекрасно сами знаете про всех ведущих, я уверен, кто работает на Первом. Но лишний раз напомните, какие-то интересные факты вам преподнести не будет. Так что не пропускайте. По два выпуска в каждом часе в районе 20-25 минут после первого рекламного блока, первый выпуск этой рубрики, и в самом конце часа. Плюс конкретно в этом часе рубрика от Светланы Карабут под названием «Сундук Баха» обязательно тоже будет. Это ближе к середине. Вот где-то так. Ну, вспоминаю, ничего не напутал. Все верно. Так, продолжаем. Раз мы вот с Сашей в предыдущем часе вспомнили о том, что нам обещают, я сказал про прохладу осеннюю, а вот пока лет не закончилось, обещают дождик, что большая редкость для этой поры года, для Израиля территориально. Но посмотрим, дождю быть не быть. Поговорим об этом, я уверен, коснемся, по крайней мере, завтра в программе «Мужчины не плачут». Вот обо всем. Все вспомнил, все прорекламировал, проанонсировал. Да, если дождь состоится, как же про него не поговорить? Это же чудо летнее израильское. И песня соответствующая. Иван Дорн «Летний дождь».

Друзья, даже если мы не дождемся, ну, по крайней мере, вот конкретно здесь в центре дождя, которого нам обещают в ближайшее, самое ближайшее время, то звуки вот... Я чуть раньше хотел вступить, но, услышав в конце трека звук дождя, решил, что вместе послушаем, конечно же, его. Потому что, ну, поди знай, вроде как, ну, где-то да. Совсем недавно, я помню тоже, это было в субботу, проходил дождь, но не во всех местах Израиля. Абсолютно не во всех. Некоторые радиослушатели мне даже видео присылали. Они смогли насладиться. Вот конкретно тоже я сейчас не вспомню, откуда были эти видосы. Но сейчас более масштабно должно все состояться, чуть ли не на протяжении всего израильского средиземноморского побережья. Ну, позырим, посмотрим, пока солнечно, пока жарко. А как там ближе к вечеру, как ближе к ночи. Но, да, правильно говорят, будет день, будет пища. И завтра обязательно эту тему обсудим. А пока продолжим мы сегодняшним днем с прекрасным настроением. Я вам этого искренне желаю. И хорошей музыкой на Первом радио.

0: שבוע טוב!
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози! Белая
2: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
11: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
10: Евгений Забежинский.
12: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа-тов!

0: обожаю эти песни, где можно ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля подпевать. Ну, с моим-то талантом. А, это был Сэм Смит. Далее, это середина часа, как я и обещал. А далее мы знакомимся, развиваемся. И все это благодаря моей коллеге Светлане Карабут. Потому что классическая музыка, ну, казалось бы, да, где-то далеко. А на самом деле, вот если ты начинаешь углубляться на эту тему, все гораздо проще, чем кажется, для понимания. Друзья мои, рубрика «Сундук Баха» прямо сейчас для вас.
1: Сундук Баха.
2: Молчание ягнят – отец легенды осени. Когда мы слышим имя Энтони Хопкинс, мы прежде всего представляем актера, великого актера. Человека, который одним взглядом может заставить зрителя почувствовать себя крайне неуютно. Но есть одна версия Энтони Хопкинса, которую мы знаем чуть меньше – Хопкинс – композитор. Причем музыка появилась в его жизни раньше театра и кино. Он родился в Уэльсе, начал играть на фортепиано в 4 года. Позже он признавался, если бы в школе он был более прилежным учеником, возможно, пошел бы учиться музыке профессионально, но получилось иначе, он стал актером. Несмотря на это, Хопкинс сочинял всю жизнь, просто не особенно стремился об этом рассказывать. Среди его произведений есть оркестровые сочинения и фортепианная музыка. В 1964 году, когда Хопкинсу было 26 лет, он написал вальс «And the Waltz Goes On». Этот вальс пролежал у него много лет, пока однажды его жена не настояла на том, чтобы он отправил партитуру известному дирижеру Андре Рьо. Рьо музыку услышал и включил ее в свой репертуар. Хопкинс впервые услышал собственный вальс в исполнении оркестра только десятилетия спустя. Но самое интересное происходит сейчас. В этом году, когда Хопкинсу уже 88, вышел его новый альбом «Life is a Dream». Это музыка, которую он писал на протяжении более чем 60 лет, а исполняет ее британский филармонический оркестр под управлением Густава Дудамеля. В альбом вошли произведения, связанные с детством Хопкинса в Уэльсе и его семьей. Например, «My Fatherland» посвящено родине, «Стелла Ария» посвящение его жизни.

0: Эта красивая, почти киношная история говорит о том, что человека, которого мы десятилетиями видели на экране, наверняка почти не знаем. А он в какой-то момент просто достает из ящика музыку, написанную им много лет назад, и говорит: «Вот еще одна часть меня, познакомьтесь». На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
2: Шавуа-Тов.

0: Шавуа Тов. Шавуа Тов.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов.
4: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
3: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках.

0: Топ спорт. Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
1: Редко, но метко. Да.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
3: Реклама. Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мада Неймания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
8: Шавуа тов!

0: שבוע טוב на Первом радио.
1: 15:48, вроде столько вот стартанули, уже и первый час близится к своему завершению, друзья, поэтому не буду тратить ни секунды и перехожу к следующему треку. Тем более солнце пока высоко. Про солнечный цвет будет композиция, которая так и называется «Sunshine».

Итак, солнечный свет с нами, конечно же, да. До какого времени? А, если бы вы спросили... А даже если бы вы не спросили, а вы не спросили, а я отвечу, до 19.08. В 19.08 заход солнца, накидываем сюда 30-40 минут до появления первой звезды и, соответственно, выход шаббата. А пока шаббат шалом. Шаббат продолжается, да. Ох, я вот, если честно, как-то мыслями уже куда-то вперед немного заскочил в следующую неделю. Тем более анонсировал завтра программу «Мужчины не плачут». Вечером в 8 часов мы здесь с солнцем в студии собираемся и заводим мужской разговор, который, конечно же, интересен, наверное, в большей степени девушкам, женщинам, нашим любимым. Так что не пропускайте. Так, завершаем мы этот час песней про любовь. Я тебя люблю. Это будет Зиверт. И встретимся в начале часа следующего.

0: שבוע טוב, לפרוון רדיו.
1: Начальник, свиданку давай, мочи нет.
2: Завтра.
1: Ты чё в натуре, душа песен просит.
2: Завтра в 3 часа дня 101 километр.
1: Клёво на 101-м, на 101-м клёво. Опа.
3: Это круто.
4: Первое радио вещает 16 часов.
3: Улё.
4: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
6: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Первое радио всегда с тобой.
6: Реклама.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
10: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
11: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в 3-м классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
12: Ну какой тут может быть комментарий?
13: Не знаю. Слежка, не знаю.
12: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
11: ЗФ Ханин.
14: Первому радио 25 лет.
15: В Израиле 4 часа дня.
16: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
17: Весели.
16: Молодец, понял.
17: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
0: Шавуа-Тов. Шавуа-Тов на Первом радио.

Тина Тернер, Typical Man, типичный. А какой он на самом деле, да, вот типичный мужчина. Какой он вот этот типичный мужчина? Не мытый, не бритый, не расчесанный, неряшливый. А почему только негативные вот мне приходят в голову вот эти эпитеты по отношению к мужчине? Или это уже штампы какие-то? Нет, современный мужчина в 21 веке совершенно другой. Типичный современный мужчина совершенно другой. Так, ну не об этом. Это опять же могла бы быть тема, а может быть и будет тема для программы «Мужчины не плачут». Но это завтра в 8:00, не пропустите. Сейчас Шавуатов продолжается. 16:05, у микрофона Сава. И мы с хорошей музыкой только вперед в этом дне движемся. Ощущайте себя не менее прекрасно. Ощущайте себя на все 100%. Позволяйте себе то, что захочется. И вот давайте, сходу с пылу жару. Я думал, может, потом такой... эксперимент. Экспромт-эксперимент проведем. Я задаю вам вопросы. Первое, что придет вам в голову, ответом на этот вопрос и будет. Готовы? Сосредоточились? Хотя нет, никакого сосредоточения не надо. Наоборот, больше на расслабоне. Вот реально, ухватитесь за первую мысль, которая появится. Так, ну а дальше объясню, что с ней делать. Вопрос тоже на самом деле очень простой. Что бы вам хотелось прямо сейчас? Опа! Появилась мысль в голове, зафиксировались и исполнили ее. Вот сделайте то, что реально вам хочется прямо сейчас, не откладывая на потом. Ну, по возможности не откладывая на потом. Окей, друзья, продолжим, как я сказал, с музыкой, двигаться только вперед. У нас на очереди Земфира. Главное, да, так вот, главное в жизни, что для вас существует, вот тем руководствуйтесь, ловите себя на вот таких импульсных желаниях и по взмаху воображаемой волшебной палочки исполняйте их.

Это главное от Земфиры. А про мой экспромт, эксперимент-вопрос. А, тут вот на WhatsApp прилетел ответ, я так понимаю, именно на него, когда я спросил, что он хочется в данном моменте, прямо сейчас. Ольга пишет услышать кино и котлеты. Но потрясающее желание на самом деле. И самое важное, что оно исполнимо. Но немного позже. Это случится в следующем часе. Но так как регламент рубрик существует у нас, расписание. Вот в следующем часе обязательно от Екатерины Вергуновой рубрика «Кино и котлеты». Для тех, кто и покушать любит, и посмотреть любит, и послушать в том числе. Ну а мы продолжаем с песней «Краски». Да, ярких вам, на самом деле, красок. Варум, Анжелика.

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Я это.
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Война, это все продолжается постоянно.
7: Я буду ждать выборов.
8: Ракеты к нам летели, конечно.
9: Ракеты много куда летят.
10: А что аналитика у нас очень страдает.
5: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
11: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
12: Реклама.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
16: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
17: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
18: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
17: Андрей Ежов.
19: Первому радио 25 лет.
0: Шавуа тов!

I lost you! Ох, так нигде не теряемся ни в коем случае. Да, никаких lost. Эх, вспоминается что-то мне прямо сейчас. Школьная программа изучения глаголов, их формы. Так, ой, тьфу-тьфу-тьфу. Но мне вспоминается, а кому-то это придется проходить совсем скоро. 29 августа, 1 сентября, опа, и накроет. Так, ну ладно, оставляю это за бортом. Сообщение с WhatsApp от деда Феди. Вот так наш радиослушатель подписывается. А, это я к тому, что в начале этого часа спросил у вас экспромтом, попросил быстро ответить для самих себя, что бы вам хотелось прямо сейчас. Так вот, дед Федя пишет: «Хочу дождя». Ну, дай бог, не ошибутся синоптики, и ваше желание также исполнится обязательно. Ну да, существует вот такая хитрость, походу, что если вы хотите понять, чего вы на самом деле хотите, то не стоит сильно ломать голову, как-то, наверное, так же сильно рефлексировать, копаться, размышлять. А вот в моменте, да, задают себе этот вопрос, первое, что всплывает, вот того и хочется. Так, что нас ожидает в ближайшее время в музыкальной части? Появится Робин Шульц. Перед этим услышите Смоки, а прямо сейчас. Ха-ха, что-то давненько мне эта группа не попадалась. Pussycat Dolls. Да, девчонки в свое время. Ой-ой-ой и ай-яй-яй. Ну, их и будем слушать.

0: Саша Вуатол.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.

0: все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
0: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Всю неделю в программе Влады Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
6: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
7: Center Car Азур. Дерехашева 9.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
10: Шавуа Тов.

Ви! Да. Все, что у меня получается в некоторых композициях исполнить, это звуки, чтобы никому не испортить вдруг настроение, да, когда не умеешь петь. Ну, окей, оставим это опять же в стороночке. 16:49, мы близки к финишу этого часа. Я хочу вам напомнить, что следующий час стартует с итогового выпуска новостей, да, в 17:00. Не пропустите его, для вас готовит Светлана Карабут. Ну, так как день выходной, то вот вы успеваете, наверное, замечать, что не каждый час и гораздо все раньше. Так в Израиле заведено. Ну, я имею в виду про выпуски новостей. Так заведено шаббат, вот понимаешь ли. Ну и хорошо, есть время на самом деле абстрагироваться, проветриться от этой новостной повестки. Потому что впереди всем прекрасно известно выборы. Так хочется говорить только праздники, праздники, праздники. Но впереди выборы. А это значит, что вот со всех сторон нас забрасывают. И не успеваешь отбиваться от всей этой информации. Так что находите время для спокойствия. Почему бы, как говорится, и не сегодня. Почему бы, как говорится, и не прямо сейчас. Давайте послушаем еще одну хорошую песню. Это будет Анна Седокова. Название, правда, такое — «Драма». Говорю, хорошая песня под названием «Драма». Ну, бывает. Главное, что музыкальный ряд хороший. И расслабимся. Я веду к этому. Именно слушаем Анну Седокову.

Итак, дорогие мои, финишируем, но не целиком в программе, а только в этом отрезке времени, 16.54. Выше облаков от группы «Сливки». Песня, которая окунет нас в прошлое, музыкальное прошлое. Ну а про настоящее, что же происходит, узнаем в 17.00, как я уже анонсировал, из итогового выпуска новостей от Светланы Карабут. Ну а далее продолжим до 8 вечера. С вами программа «Шаолотов» и я, меня зовут Сава. Будем наслаждаться музыкой и прекрасным днем. Слушаем «Выше облаков».

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
9: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
8: Марианна Беренькая.
10: Первому радио 25 лет.
3: Новости.
11: Израиль ликвидировал командира боевого крыла Хамаса в секторе Газа. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Силы ЦАЛИ нанесли удар по командиру боевого крыла террористической организации «Хамас» в районе Дир-эль-Балаха в секторе Газа. В последнее время этот террорист готовил теракты против сил ЦАЛИ и граждан Израиля, а также занимался восстановлением потенциала организации, систематически нарушая режим прекращения огня. Террорист скрывался в непосредственной близости от комплекса больницы «Шухада Алякса». Это еще один пример циничного использования «Хамасом» гуманитарной инфраструктуры и систематического внедрения террористов в медицинские учреждения для организации террористической деятельности. Силы ЦАЛИ и пограничной полиции были срочно направлены в деревню Кусра после сообщения о начавшихся там столкновениях палестинцев и израильтян. Военнослужащие и бойцы МАГАФ, прибыв в деревню, обнаружили, что десятки поселенцев забаррикадировались в доме, где находились и местные жители. Поступила информация о пострадавших с палестинской стороны. Женщина, получившая легкие травмы, была доставлена бригадой Красного полумесяца в медпункт для оказания помощи. Военнослужащие приняли меры, чтобы вывести из дома группу дебоширов. Были изъяты автомобили поселенцев, на которых они, согласно подозрениям, прибыли в деревню. Глава Хизбаллы Наим Касым потребовал отказаться от рамочного соглашения, подписанного Ливаном и Израилем 26 июня. Выступая накануне вечером, он назвал соглашение незаконным, унизительным и разрушающим суверенитет Ливана и заявил, что переговоры не привели ни к прекращению израильских ударов, ни к выводу войск. Хизбалла, по его словам, не согласится ни на разоружение в пилотных зонах, ни на международный механизм проверки. «Мы останемся на земле и не сдадимся», – заявил Касым. Ранее Израиль уведомил США, что считает провалившейся схему пилотных зон на юге Ливана. Так, по данным Вала, израильские военные передавали ливанской армии координаты объектов Хизбаллы, однако ливанские солдаты, зайдя на объект, выходили обратно. В Израиле заявляют, что при таких условиях не спешат согласовывать новые зоны. Германия нашла способ обойти вето, наложенное суверенным фондом Катара на переоборудование завода Volkswagen для производства комплектующих для системы ПРО «Железный купол». Как сообщает Bloomberg и Bild, власти Нижней Саксонии инвестируют 200 миллионов евро, самостоятельно возьмут под контроль часть завода в Оснабрюке, которому грозило закрытие, и напрямую заключат соглашение с израильской оборонной компанией «Рафаэль». Таким образом, планируется обойти вето катарского суверенного фонда, которому принадлежит около 10% акций Volkswagen. Volkswagen. Соглашение между Рафаэль и правительством Нижней Саксонии может быть подписано уже в сентябре. По данным Bild, помимо компонентов для железного купола, оно будет предусматривать производство тяжелых грузовиков, пусковых установок и генераторов. В центре Иерусалима 9-ю неделю подряд продолжаются протесты из-за кафе Басимта, открытого по субботам. На месте также проходит встречная акция в поддержку кафе. Протесты начались 4 июля, когда десятки ультраортодоксов собрались возле кафе, стучали в окна и, по словам персонала, переворачивали столы. В одну из суббот протестующие прорвали заграждение и попытались проникнуть в помещение. В минувшую субботу неизвестные налили клей в замок на двери в кафе, из-за чего его открытие ненадолго задержалось. Недавно открывшееся заведение стало новой точкой напряженности в Иерусалиме, где лишь немногие кафе работают по субботам. Ситуация осложняется тем, что кафе Басимта является официальным проектом христианской организации «Евреи за Иисуса». Управляющий кафе Йоэль бен Давид – один из руководителей этой организации, отмечает Times of Israel. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится. Ожидаются дожди от севера до северного Негева. Будет облачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 28. В Тель-Авиве 26-32. В Хайфе 21-29. В Бершеве 23-34. В Эйлате 25-37 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Да, кис-кис. Ах, я-то помню времена, когда под эту песню и танцевали, когда я пел сам Таркан, да? Ах, вот появляются каверы, появляются другие прочтения. Ну, окей, кому-то, естественно, и будет в новинку, и кто-то даже не будет в курсе, что в оригинале-то. Ну, ладно, окей. 17.08. Программа «Шоу-Отов» на Первом радио продолжается, друзья мои. Состоялся последний выпуск новостей. Этот час, как всегда, будет наполнен рубриками «Голоса первого» в честь 25-летия нашего первого радио, которое все так любят. И плюс еще также рубрика в этом часе, которая называется «Кино и котлеты» от Екатерины Вергуновой. Обязательно про нее расскажу, но это будет ближе к середине этого часа. Продолжаем с хорошей музыкой. Желаю вам не менее хорошего настроения, а даже пусть прекраснейшего. Слушаем мы Еву Польну.

Какая бы ни была фантастика, пусть она будет осуществима. Все в пожеланиях. Очень хочется, да, чтобы прекраснейший день прекрасным образом продолжался и где-то вот с осуществлением, с исполнением некоторых мечт. Ну, в музыкальном плане я вам это гарантирую. Еще один трек. Не сильно из далекого, но уже, к сожалению, из прошлого. Будем слушать группу Black Eyed Peas. А? Как вы танцовывали-то? В свое время, да? О, были годы! О, были танцоры в наше время, не то что нынешнее племя. Ой, что это меня? Практически на классику. Не, на классику потянуло, но в моем прочтении. Так, все, останавливаюсь. Группа Black Eyed Peas, Shut Up. Ну и я, естественно, замолкаю.

0: Is that all there is?
1: שבוע טוב на Первом радио.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
6: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
8: Реклама. Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Реклама.
14: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
15: В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
14: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
1: Шавуа-тов!

0: Леди Гага. Born This Way, да? Скорее всего, это рожден вот таким, вот каким, любителем, наверное, покушать. Не случайно, да, я именно про поесть сейчас вспоминаю. Ну, во-первых, 17:30, время вечернее, время, наверное, уже и ужина. Приятного аппетита всем, кто кушает или позднее обедает, или позднее-позднее-позднее завтракает, по-разному бывает. Так вот, в современном, мне кажется, мире еда и видеоряд стали единым целым чем-то. Вот, одно без другого практически уже и не воспринимается. Мы хотим что-то посмотреть, обязательно берем с собой вкусняшки, если не вообще стол не накрываем, да? Или просто в обратную сторону, это тоже же работает. Садимся кушать, надо что-нибудь включить, посмотреть. Так вот, сейчас рубрика, которая так и называется «Кино и котлеты», да? И поесть, и посмотреть. Но в этой рубрике моя коллега Екатерина Вергунова рассказывает про то, как вот... вкусно приготовить то, что мы видим в наших любимых фильмах. Итак, кино и котлеты.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, что делать, если вы выпали из гнезда, а до ближайшей планеты 3 года лету. А заодно приготовим самый успокоительный космический напиток во всей Вселенной. Начнем с легенды советской фантастики мультфильма «Тайна третьей планеты».
3: Все это добром не кончится. Пегасу никогда не подняться.
2: Этот шедевр Романа Качанова вышел на экраны в 81 году и мгновенно разошелся на цитаты. Кто из нас не вздыхал вместе со штурманом Зеленым? Ну что у нас плохого?
3: Безобразие. Ну, что у нас плохого?
4: Мы летим на планету капитанов.
5: Да здравствуют капитаны!
3: Это хорошо не кончится.
2: Или не восхищался птицей-говоруном, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью. Прямо как я.
6: Птица-говорун отличается умом и сообразительностью.
2: В основу сценария легла повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы». Но создание мультфильма было настоящим подвигом. Художник-постановщик Наталья Орлова рисовала персонажей с реальных людей. Образ Алисы Селезневой она срисовала со своей 7-летней дочери Кати, которая, к слову, выросла и стала известной актрисой Екатериной Семеновой. А прототипом мрачного и пессимистичного штурмана Зеленого стал ее собственный муж, писатель Тенгиз Семенов. Режиссер только взглянул на него и закричал: «Вот он, наш Зеленый!»
3: «Уж больно здесь красиво. Жди беды».
5: «Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы».
7: «Только звери об этом не знают».
2: А звуковые эффекты космических кораблей и бластеров создавали на первых советских синтезаторах. Композитор Александр Зацепин написал настолько опережающую время музыку, что, говорят, ее до сих пор слушают поклонники электроники по всему миру. Но вспомните момент, когда капитан Зеленый в очередной раз ждет катастрофу, а Громозека с планеты Чумороза требует от профессора Селезнева валерьяночки – капель 400.
3: «Ну я же просил 400 капель, а тут 402.
8: 400. У нас все точно.
3: «Нет, но ты слышал? Все со мной спорят».
2: Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня футуристические, слоистые, безалкогольные коктейль 400 капель валерьянки с питательными кубиками. Но для начала напомню, что Громозека – это не грозный монстр, а ранимый археолог с 6 руками и слоновьими ногами. В оригинальной книге он при волнении не только пил валерьянку в огромных количествах, но и выплескивал из глаз тучи искр. Так что наш успокоительный мятно-ягодный микс – это буквально гарантия сохранения нервной системы при встрече с пиратами Глотом и весельчаком У.
9: «Даю слово, клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду».
5: «Будет, я его знаю!»
2: Итак, для космического микса нам надо травяной чай, мята или мелисса 250 мл, ягодный сироп, черника или малина 50 мл, лимонный сок 2 столовые ложки, лед в кубиках по вкусу, Для питательных кубиков возьмем маршалу кубиками 50 граммов. Газировка или тоник 100 миллилитров. Веточка свежей мяты. Это для украшения. Теперь собираем. Крепко завариваем мяту или мелиссу. Охлаждаем и добавляем лимонный сок. Напиток станет свежим и ярко-зеленоватым. Не пугайтесь. Теперь создаем галактические слои. На дно высокого прозрачного стакана наливаем густой ягодный сироп. Засыпаем кубики льда до верха. Заполняем орбиту. Аккуратно по ложке вливаем остывший травяной чай, а сверху доливаем капельку газировки. Получается фантастический двухслойный космос. Добавляем питательные кубики сверху. Украшаем коктейль маршмеллоу и веточкой мяты. Вот и все.
10: Планета Железяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.
2: Сделайте глоток. Почувствуйте, как отступают все космические пираты. И помните, птица-говорун отличается умом и сообразительностью. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, держите хвост пистолетом и до встречи на нашей волне. Пока!
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
11: Шавуатов!

0: Шаву атов на Первом радио.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
9: Реклама.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А, так

0: The Music No Good Without You. Ну, понятное дело, да? Одному, нет. Вообще, опять же, две стороны медали. Ну, в оригинале, да, название «Музыка без тебя», да, не хороша. Вот, опять же, в моем переводе. Так вот, с одной стороны, да, на пару все веселее. А с другой стороны, иногда же бывают такие интроверстические моменты в жизни, когда просто хочется одному что-нибудь послушать. Так что да, всему свое время. Окей, на этом ставлю восклицательный знак в своей философии. Опять же, на данный момент, потому что уверен, не пройдет много времени, и меня понесет. Так, ладно, как минимум несколько композиций. А, да, 10 минут у нас, чуть менее 10 минут в запасе до завершения этого часа, так что поспешу. Прямо сейчас мы слушаем группу «Сплин», трек называется «Мое сердце».
1: Мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно

Итак, это группа «Сплин», еще одна песня, которая отправляет нас в прошлое, в молодость для кого-то. Да, прекрасные треки со смыслом были. Мне кажется, что раньше было больше песен со смыслом. Но это вообще отдельнейшая тема. Я не буду сейчас разглагольствовать на нее. Может быть, когда-нибудь в программе «Мужчины не плачут». Так, всем ли слышалось, вот, что касаемо, опять же, песни группы «Сплин»? «Мое сердце», особенно когда он далее тянет немножко, так и хочется. Остановись-то, бэби. Да, но не так. А может, мне не кажется. Все, завершаю этот час. Вместе с вами Дмитриенко. Венера, Юпитер. Но это уже новое поколение. Это уже наше время. Встречаемся мы в часе следующем.

Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Эрзан Радио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
2: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
4: Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
10: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
1: Екатерина Вергунова.
11: Первому радио 25 лет.
12: Всем привет! В Израиле 6 часов вечера.
13: Мы бодры, веселы.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
0: Шавуа Тов на Первом радио.

и диджей Антонио, Лоллипоп. Что-то игривое настроение у меня приключилось. И решил я вот такой игривой композицией этот час программ Шавуатов открыть. Всем привет, меня зовут Сава, мы продолжаем этот, ну, уже по факту временной промежуток под названием вечер субботнего дня. Ох! Как вот, да, можно закрутить, завертеть. С одной стороны, будет парадоксально звучать. Вечер субботнего дня. Вот если переводить на какой-нибудь язык, можно, да, и поймать затруднение. Но нам-то все понятно, и это самое главное. А еще более главное, чтобы вы чувствовали себя прекрасным образом и с хорошим настроением. Для этого музыки подброшка я еще побольше. Захочешь, слушаем Эльвиру Ти.

эти ж, понимаешь ли, хотелки, да? Иногда и банк становится в шоке от собственного желания, да? Ну, а у него же много клиентов. А у каждого клиента, сами понимаете, да, запрос-то ой-ой-ой. И думаете, там по ту сторону банковских карточек с ума не сходят. Ладно, шутки шутками, друзья мои, продолжаем. Что же в ближайшее время вы услышите? У нас на горизонте появится музыкальным, конечно же, дуэт Келлин Хэрис и Нео. Перед этим Рианна запоет, загласит. А прямо сейчас у нас тут секси-бэк от Джастина Тимберлейка.

0: Шавуа Тов!
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Белая
2: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
5: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
12: Зирок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
11: Лидия Топельберг. Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов!

Тайм. Ага, это завтра. Утренняя вообще песня для тех, кто опаздывает. Да, тут вот приезжать вовремя. У нас тоже все по плану 18.30. Программа Шавотов продолжается. И вот интересный факт. Опять же, ну, раз мы настраиваемся на следующую предстоящую рабочую неделю, вот легко его увязать. Попалась информация, я ее, конечно же, проверил, что дельфины всегда спят с одним открытым глазом. Опять же, после выходных на работе, в первые дни недели. Примерно так себя ощущаешь, да? Один глаз закрытый, такой в полудреме. Так вот, это так. Дельфины спят нас, да, действительно, с одним открытым глазом. И этот феномен называется однополушарным медленно-волновым сном. Поэтому, если начальник на вашу вялость будет ругаться в следующий раз, вы так ему и говорите, что после выходных у вас еще однополушарное медленно-волновое, да, продолжается. Как-то работает. Одно полушарие головного мозга дельфина засыпает, а другое в это время бодрствует. А спустя некоторое время, обычно этот период в 2 часа, полушария меняются местами. Ну, ролями. Не местами, остаются на своих местах, но роли изменяются, да. И вот как у человека, да, когда левое полушарие отвечает за правую сторону человека, так вот и у дельфинов, что левый глаз связан с правым полушарием. И когда правое полушарие спит, соответственно, левый глаз и закрыт. Вот оно как, чудо-чудное. Но на самом деле это обусловлено некоторыми фактами. Безопасность — один из немаловажных факторов. Открытый глаз и работающие, соответствующие этому глазу полушария дают возможность контролировать ситуацию. То, понимаете ли, под водой там всякие, вдруг поохотятся, собрались на дельфинов. Ну и еще важный факт – это про дыхание. Дельфинам периодически надо подниматься, да, и набирать воздуха. Такой способ, конечно же, им позволяет и во время сна это делать. Теперь вы знаете больше, да, и завтра, может, воспользуетесь лайфхаком, как отмазаться от начальства, если вдруг придете уставшим после выходного дня. Окей, продолжаем мы с Кристиной Арбакайте. Ты мой.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Начальник, свиданку давай! Мочи нет!
5: Завтра.
4: Ты чё в натуре? Душа песен просит.
5: Угу. Завтра в 3 часа дня 101 километр.
4: Клёво на 101-м, на 101-м клёво. Опа!
6: Шавуатов. Реклама.
7: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама. Шавуа Тов.

Итак, гости из будущего, Ундина. А мы завершаем еще один час программы «Шавалатов» на Первом радио. Так, песня будет «О май лав» от Лирик. И мои пожелания, конечно же, самого шикарного вечера сегодняшнего. Самого шикарного утра. Не, перескочил. Вот как самой приятной, комфортной ночи. А может и активной ночи, если вам завтра не на работу. Ну, самое главное, чтобы с утра просыпались потом с желанием жить. Так, встречаемся в следующем часе. И давайте-ка, наверное, я сначала запускаю этот трек «О май лав» от Лирик.

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
5: Не, не по Фрейду.
6: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
6: Реклама.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
13: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
14: есть.
13: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвёшь, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
12: Александр Солнцев.
11: Первому радио 25 лет.
15: В Израиле 7 часов вечера, и мы продолжаем.
16: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
17: Веселее.
16: Молодец, понял.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов. Шавуа-тов на Первом радио.

Just Dance, группа Five. Давайте танцевать, да? А почему бы и нет? 19.04, а? Перед сном, например, кровушку-то разогнать при помощи танца. Ну, сейчас многие воскликнут: Сава, ты о чем? А потом же не заснешь. Кому-то наоборот. Вот кто-то с утра делает разминку, да, гимнастику, зарядку. А кто-то, наоборот, вечером, как я уже выразился, кровушку разогнал и потом спокойно в постель улегся и чувствует себя чувством выполненного долга, теплотой, разливающейся по всему телу, и сладко-сладко засыпает. А может, для кого-то это будет вот разминкой перед походом для активного отдыха сегодняшним вечером, сегодняшней ночью. Но есть же люди, которым завтра не на работу. Есть же люди, которые идут в ночь, а завтра с утра и на работу, и нормально. Ой, да, это называется молодость. Так, ну ладно, хватит вспоминать, друзья, завершающий час программы «Шаватов» стартанул на часах 19.05, да, 5 минут 8-го. И на календаре 29 августа, 2 с небольшим. Правильно? Два с небольшим дня до финиша лета, а потом пора прохлады. Конечно же, не моментальной, не сразу, но той, которую так многие ждут. Не знаю, может, кто-то сейчас песню, которую я включу, тоже ждет, как и прохладу. А слушать мы будем «Время и стекло» на стиле.

Итак, на стиле вместе с группой «Время и стекло». Ну, это для тех, кто все-таки на танцы сегодня отправится. Конечно же, будьте на стиле. Так, про стиль. Вот нашел я тоже еще одну интересную информацию про архитектурный стиль, который в нынешнем 21 веке, тем более уже в третьем десятилетии 21 века, стал историей и является исчезающим, наверное, видом. Про дома на курьих ножках, как их еще называют, да, огромное. Все равно, хоть я и говорю, что исчезающий стиль, вот, исчезающие архитектурные объекты, многие подвергаются и бинуй-бинуй, и там 38, по-разному, да, сносятся, возводятся новые или реконструируются, но не побывав, побывав в Израиле, не заметить их просто невозможно, это отличительная черта. И я помню, когда приезжал сюда еще в гости, был на экскурсии, и экскурсовод рассказывал нам, почему эти дома появились, что это в целях безопасности какой-то там от наводнений, от землетрясений. Я еще подумал, на ножках от безопаснее от землетрясений. Думаю, ну ладно, вроде как экскурсовод ему виднее, а тут, чтобы быть экскурсоводом, лицензию надо получать. Но, видно, да, получают так себе. И вот информация, которой я хочу вам поделиться, с вами поделиться, когда же появился первый дом на этих самых ножках, на этих самых столбах. Так, главным источником, ну, понятное дело, что в прошлом веке, в 1930-х годах, Тель-Авив быстро разрастался с волной новых репатриантов и архитекторов в том числе, которые получили образование в Европе. Так вот, и получается, сменялись вот эти архитектурные стилистики в свое время в 20-х. Арки, орнаменты, декоративные фасады. А потом вот в 30-х приходят простые геометрические формы, светлые стены, плоские крыши, ну, то есть на первое место выходит функциональность. И одним из главных источников вдохновения новой архитектуры был швейцарско-французский архитектор Ле Корбюзье. Используя возможности железобетона, он сделал эти самые колонны, которые приподнимают здание над землей, одним из принципов современной, ну, для того времени, современной архитектуры, освобождая пространство под домом для воздуха, света и движения. Вот так это. Не для парковочных мест в то время это задумывалось, а вот для воздуха, света и движения. Как раз в это же время, а именно в 1932 году, в Тель-Авив вернулся архитектор Зеев Рехтер. Он родился в 1899 году в Ковеле. В 1919 году приехал в Эрец-Исраэль. Позже отправился изучать архитектуру в Париж. И там как раз вот Рехтер познакомился с европейским модернизмом и идеями Ле Корбюзье. И уже через год Рехтер получает заказ от Сары Энгель, приехавшей из Англии, на строительство как раз жилого дома на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве. И таким образом дом Энгеля, построенный в 1933 году, стал первым жилым домом Тель-Авива на ножках. Соответственно, по дому появилась открытая затененная, ну, куда прямой солнечный свет не попадает, пространство, связывающее двор с улицей и обеспечивающее еще и дополнительную вентиляцию. Ну, а потом, как вы понимаете, это новое и смелое архитектурное решение оказалось подходящим для местного строительства, и дома на ножках начали строиться по всей абсолютно стране, вплоть до 80-х-90-х годов предыдущего века. Повсеместно, да, как говорится, почему бы, ну, понравилось.
другие взгляды. Это мы сейчас вот смотрим, ну, потому что время не щадит никого, в том числе и архитектуру, и эти самые дома, которые, конечно же, из того времени белых, светлых превратились в заплесневелых, я не побоюсь даже это слово, серых каких-то и мрачных. Еще, может, и покосившихся. Избушка, избушка, повернись ко мне. Да, сами понимаете. Вот такая, оказывается, история. Дом Энгеля до сих пор находится в Тель-Авиве. Если я не ошибаюсь, так, я вот сейчас ищу информацию. Да, сегодня дом Энгеля отреставрирован. Вот, да, ему вернули первоначальный облик. Само здание включили в список объектов, подлежащих сохранению. Ну, а, как я уже сказал в самом начале, огромное количество этих самых домов по всей стране постепенно заменяются на новые. Да, прогресс, движение только вперед. Ну, теперь вы знаете больше, может, кто-то владел до этого информацией насчет домов на курьих ножках. Но, опять же, вот как в моем случае, что-то мне подсказывает, вам тоже могли попадаться такого рода экскурсоводы, которые, ну, от себя что-нибудь интересненькое, увлекательное придумают, а потом сами в это начинают верить и вдохновленно рассказывать налево и направо. Так, ну а я продолжаю с музыкой, возвращаюсь к плейлисту и будем слушать группу «Градусы».

0: Шаву Атров на Первьям Радио.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози! Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
1: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
0: Шавуа Тов!

Макс Барских, лей не жалей. Ну что, кто верит, что прольется? Я как-то вот, честно говоря, слабовато. Где-то может, да, что-то и случится. Я про пространство вот Израиля, да, про прогнозируемый синоптиками дождь. Он должен случиться вот вроде как сегодня ночью. Но опять же, вот касаемо центра, касаемо там Бат-Ям, Ришон-ЛеЦион, Холон, вот и окрестности, но не знаю, ну дам я 1%, что возможно. Конечно же, сейчас меня многие, наверное, мысленно уже забрасывают всеми подручными, потому что, ну, дождя давно не было, само собой, разумеется, летний период. Это случается очень-очень редко. Ну, я про дождь летом. Но случается. Посмотрим, буду ли я со своим прогнозом прав или не прав, станет известно завтра. Тем более, завтра мы с вами встречаемся в программе «Мужчины не плачут» вечером. 8 часов, вот там, там меня через что и забросаете. Так, а далее, о, пока опять же не забыл, который раз собираюсь всех профессионалов, наверное, да, поздравить с профессиональным праздником. Сегодня день дальнобойщика. Опять же, профессия дальнобойщика в Израиле, но такое себе, тут-то с севера на юг, да, самое большое расстояние с севера на юг, потому что с запада на восток, с востока на запад тут совсем раз-два шага сделал, и ты уже по разным на разных границах, да? Та левая нога на западной границе, правая нога на восточной. Вот, если хороший шпагат. Да и если брать с севера на юг, то тоже там не очень много, несколько сот километров. Поэтому дальнобойщики или не дальнобойщики, решать вам. Если вы таким себя считаете, принимайте искренние поздравления. Именно сегодня, 29 августа, день дальнобойщика, мои дорогие. Как и день рождения мотоцикла. Тут как бы разные вещи, да? А мотоцикл — это же все-таки инструмент мотоциклиста. Поэтому праздник вроде и непрофессиональный. А вот дальнобойщики — это уже профессия, если не стиль жизни. Окей, продолжаю с музыкой «Мир для Марии». О, классная, веселая песня от Максима Леонидова.

0: Шаву Атов.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Реклама.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Шаву Атов.
10: Give up looking for my

гипнотически так... Или гипнотическое воздействие от елки в этом треке. Все называется. Ну, практически все. Да, практически финита ля комедия. Друзья мои, завершается программа. Подходит к завершению программа Шавуатов. Вот уже без 7 минут, как 5 часов мы провели вместе, слушая хорошую музыку и настраиваясь на следующую неделю, которая обязательно будет, и пусть она будет у вас самым наилучшим образом, чтобы завтра бодренькие, как положено, ворвались в эту неделю, и все у вас получилось. А с вами был Сава, прощаюсь ненадолго, завтра уже не единожды об этом сегодня говорил, так что должны были запомнить, но на всякий случай, завтра в 8 часов. Получается, на 24 часа всего мы расстаемся и вечером здесь встречаемся в программе «Мужчины не плачут». Оставляю вас вместе с Еляной Карауловой. Песня «Градусы». Ну, поэнергичнее, поживее, чем предыдущий трек. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88.
4: Год без забот.
3: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
6: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
3: Анна Родина.
2: Первому радио 25 лет.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: 2 часа дня, и чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
1: Слушаю и повинуюсь.
0: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо. Почти.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Пан Юрий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

Солнце плёнку засветит, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я всё жду тебя в лесу.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

Первое радио 89.1 FM. Astro. No.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Садитесь, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком»

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Синус и косинус вообще не моя тема.
3: И это?
4: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
3: Почему пошли этим путем?
2: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
5: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
4: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
5: А может, не надо?
3: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио.
1: Горячее солнце, горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это круто.
0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Как сказать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
6: Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
1: Вот. А

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
3: Я такая яркая, что прям дар.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: I thought that I'd been hurt before.

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Лучшая музыка 89.1 FM.

0: Первое радио.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Это круто.
3: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульня.
3: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
5: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Лазар.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
3: www.891fm.co.il.
4: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
3: «Хит по радио».
2: На первом радио.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
3: Пятницей, конечно.
4: Как? Уже пятница?
5: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
4: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
5: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
6: Савино утро.